0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Игорь Чугляев из Москвы обожает фотографировать.
3: Его хобби – фотоохота на птиц в дикой природе.
4: Игорь давно мечтал о комплекте профессиональной фототехники. Он решил испытать удачу. Поменял гудки в смартфоне на гимн Авторадио и поделился заветной мечтой на сайте Авторадио.ру.
3: И вот 10 сентября в прямом эфире...
2: Такая песня, такой артист только что звучали в эфире Авторадио.
5: Леонид Агутин.
6: Да! Молодец!
0: Мечта Игоря Чугляева сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. 0+.

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Звук

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
0: Реклама.
7: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня? Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Реклама.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 утра.
0: Авторадио. Номер один в России.

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: Реклама.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: В Магните скидки на все 100. Со 2 по 4 октября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 5 по 8 октября при покупке от 700 рублей и сделайте свои покупки выгоднее.
4: Добро пожаловать в мечту на борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
5: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
6: 18+. Психолог, который привык решать все разговорами.
7: Ко мне можно с тревожностью.
6: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
8: Я псих, ты врач, работаем.
6: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в загоне». Завтра в 8 вечера на ТНТ.
9: Авторадио.

0: Реклама. Основано на реальных событиях.
1: Это будет автомобиль для русских дорог.
0: Иван Янковский, Паулина Андреева.
2: Ничего не говорите, можете испортить.
0: Битва моторов. В кино с 8 октября. 12+.
3: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026».

0: и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно вне «Озон» на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
0: Реклама.
7: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Реклама на Авторадио. 58-88-88.
9: Я устала.

0: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
1: Ну, есть, конечно.
0: А кровать из массива с газлифтами?
1: Со скидкой 90%.
2: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
3: Зимой всегда кстати. Шины Виати Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виати. Всегда кстати.
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
7: В Магните скидки на все 100. Со 2 по 4 октября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 5 по 8 октября при покупке от 700 рублей и сделайте свои покупки выгоднее.
8: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете 2 товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах.
9: Я иду в Каре. А вы?
10: Авторадио.

0: Реклама. Психолог, который привык решать все разговорами.
1: Ко мне можно с тревожностью.
0: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
2: Я псих, ты врач. Работаем.
0: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в законе». Завтра в 8 вечера на ТНТ.
3: Айза, Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживалити. Новый сезон. По четвергам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
4: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 9 утра.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Минздраве изменили правила для доноров крови. Подробности далее.
2: Про главное.
1: 1 января следующего года в России начнут действовать новые правила подготовки пациентов к переливанию крови. Согласно утвержденному Минздравом приказу, обследование будущих реципиентов теперь включает первичное определение группы крови и резус-фактора из одного образца. Этот образец берут не ранее, чем за 48 часов до процедуры. При этом обязательно указывается дата и время взятия, а также информация о пациенте, его медицинская карта и резус-принадлежность. Документ также уточняет условия транспортировки образцов. Их необходимо доставлять в лабораторию в специальных контейнерах при температуре не выше 10 градусов и защищать от прямого света. В список симптомов, при которых нужно немедленно прекратить обязательную перед переливанием биологическую пробу, теперь включена гипотонизия, снижение артериального давления.
2: Про правила.
1: В России планируется изменить процедуру медицинского освидетельствования водителей. Как пишет газета «Метро.ру», в ходе медосмотра автомобилиста будут направлять на дополнительное обследование и лечение, если будут найдены противопоказания. Это может затянуть оформление водительских прав, пишет издание. Проект соответствующих поправок подготовлен Министерством здравоохранения в рамках исполнения федерального закона о безопасности дорожного движения, который вступит в силу весной следующего года. Согласно новому порядку, если во время первичного освидетельствования обнаружат признаки опасных для вождения заболеваний, водителя в течение суток направят уведомление через портал госуслуг и предложат пройти полное медицинское обследование в течение 3 месяца с возможным лечением. Кроме того, Минздрав работает над упрощением обмена данными с МВД с помощью единой государственной информационной системы.
2: Про регион.
1: Численность бурых и гималайских медведей в Приморском крае за последние десятилетия выросла на 75% и сейчас достигает 11 тысяч особей. Об этом заявила эксперт Росприроднадзора Кира Скрипова. Эти изменения произошли на фоне значительного увеличения квот на отлов медведей. За последние 7 лет лимит для бурого медведя вырос в 4 раза, для гималайского вдвое, однако фактически разрешенное количество добывается лишь наполовину. Одним из главных препятствий называют рост среднего возраста охотников и большие расходы, особенно в отдаленных районах, где сложно получить разрешение на охоту и организовать вылазку. Рост популяции медведей совпал с увеличением числа случаев их выхода к людям и даже нападений в разных регионах страны, в том числе в Иркутской и Томской областях, а также на Камчатке и в Республике Алтай.
2: Про подарки.
1: Эксперт по этикету Татьяна Баранова перечислила самые неуместные подарки, которые, по ее мнению, не стоит дарить учителям на День учителя. Она отметила, что категорически нежелательно вручать педагогам деньги, дорогие украшения и алкоголь. Также Баранова порекомендовала соблюдать умеренность в стоимости подарка. Его цена не должна превышать 3000 рублей. В качестве удачных вариантов она назвала полезные вещи для работы, например, подписку на образовательный сервис или редкую книгу. Напомним, День учителя в России будет отмечаться завтра, 5 октября. Курс доллара на выходные и понедельник 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

Она, середина выходных осталась позади, но ничего, продолжаем отдых и делаем это с еще большим удовольствием. На календаре воскресенье, всем воскресный привет из московской студии Авторадио. Да, вот так вот немного с утра заговорки есть, но ничего. С вами с этого момента и далее Денис Левашов. Желаю вам отменного отдыха и каждую минуту прекрасного настроения. Такие простые пожелания, но они уж точно важны. Отдыхайте в компании лучшей музыки Авторадио.

0: Реклама.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и их количество, на сайте www.wildberries.ru. ВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской группа, Тульская, деревня Калина.
0: Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.фит.аут.
4: Ваш коллега и

0: Циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактный шуруповерт и Интерскол Минимакс. Закрутить крепеж, собрать мебель, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Вот это вещь. Дрели и шуруповерты Интерскол от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще.
6: По Кайло Стрит. ОГРН 11-677-467-8-07-61. Город Москва.
7: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты. Т-банк.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
10: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
11: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
12: Товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
13: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
14: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
15: Авторадио.

0: Реклама. Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+.
1: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Сабит МС. Приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
5: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виатти. Всегда кстати.
6: Айза, Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживалити. Новый сезон. По четвергам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 10 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Канцлер Германии прибыл на Украину с необъявленным визитом. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл с необъявленным визитом в Киев. Вместе с ним в украинскую столицу приехал министр экономики Катерина Райхе и представители экономической делегации. Поездка не анонсировалась заранее и стала неожиданной для широкой публики. Во время визита Мерц планирует объявить о пакете поддержки для Украины. В него входит 1 миллиард евро военной помощи и еще 350 миллионов евро на восстановление и ремонт энергетической инфраструктуры страны. Также ожидается подписание соглашения о совместном производстве беспилотников между Германией и Украиной. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на немецкие СМИ. Канцлер подчеркнул, что Германия готова поддерживать Украину, особенно в ближайшие недели. Среди его ближайших планов встреча с президентом Владимиром Зеленским для подтверждения намерения продолжать поддержку со стороны Германии. Министерство иностранных дел России, в свою очередь, накануне вновь предупредило иностранных дипломатов и чиновников о рисках пребывания и поездок на территорию Украины.
3: Про автомобили.
2: Доля бензиновых автомобилей в мировых продажах впервые опустилась ниже половины. Об этом пишет Автоньюз со ссылкой на данные Global Mobility. За первые 6 месяцев этого года на такие машины пришлось 49% рынка, тогда как 5 лет назад 73%. Продажи бензиновых автомобилей сократились на 10%, сильнее всего в Китае и Европе. При этом спрос на электромобили вырос на 12%, а их доля на мировом рынке достигла 17%. Среди причин аналитики называют подорожание топлива и постепенное снижение стоимости электрокаров.
3: Про изменения.
2: 1 декабря в России изменится сбор за возврат билетов на поезда дальнего следования. Об этом сообщили в РЖД. Вместо фиксированных 3 рублей 70 копеек начнет действовать прогрессивная шкала от 1 до 10% стоимости билета. Если вернуть билет минимум за 45 суток до отправления, сбор составит 1%. Максимальный 10% удержат при возврате за 9 дней или меньше до поездки. В РЖД объясняют, что новая система должна сократить число массовых возвратов непосредственно перед отправлением и быстрее возвращать свободные места в продажу.
3: Про цены.
2: В этом году оптимальные цены на черную икру можно получить уже осенью, когда многие производители запускают акции, не дожидаясь декабря. Как отмечают эксперты, такие предложения дают возможность выгодно купить икру заранее, особенно если планируется хранение до новогодних праздников. Стоимость черной икры зависит не только от ее вида, но и от производителя, упаковки и места продажи. Один и тот же продукт может заметно отличаться по цене в фирменном магазине, супермаркете или же ресторане. Поэтому оценивать выгодность следует не только по размеру скидки, важно еще обращать внимание на происхождение и условия хранения продукта, а также на репутацию производителя. Иногда более высокая цена обусловлена не наценкой, а качеством сырья, особенностями производства и логистики. Гораздо важнее выбрать продукт, в котором цена соответствует заявленному качеству, заявили специалисты. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 83 рубля 48 копеек. Курс европейской валюты – 94 рубля 32 копейки. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

У любви свои законы. По статистике, двое из пяти мужчин женятся на своей первой возлюбленной. Сколько потом расстаются, ученые не уточняют. Любви взаимной, крепкой и долгой желаю вам. Друзья, зовут меня Денис Левашов. Продолжу и дальше баловать вас на Авторадио великолепными хитами. Так что держитесь нашей волны и будьте здоровыми.

0: Реклама. Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самурай и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе. Покупайте шины Йокохама в шинном центре Старт-шина. Калуга, Грабцевское шоссе 20. Телефон 596707.
1: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы Суунта и Гармин в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
2: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.

0: Автосервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на fit.fitauto.ru.
1: Психолог, который привык решать все разговорами.
2: Ко мне можно с тревожностью.
1: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
3: Я псих, ты врач. Работаем.
1: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в загоне». Завтра в 8 вечера на ТНТ.
4: Семечки,

0: По-настоящему вкусные семечки.
1: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
6: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
7: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виатти. Всегда кстати.
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
11: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка 2026». Зиверт, Наваи, Айова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
12: Музыка.

0: Вдвоем, втроем, да что там, всей семьей кто-то скоро уедет на новеньком автомобиле от Авторадио. Друзья, наш суперпроект «Формула Авторадио», который проходит при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы, вышел на финишную прямую. Тысячи из вас протестировали на странице проекта свои знания правил дорожного движения, показали просто потрясающие результаты, и команда Авторадио приступила к проверке результатов и определению финалистов. Совсем скоро мы узнаем их имена. Отмечу, что 10 лучших из вас в финале 10 октября примут участие в большом заезде по улицам Москвы. На финише эту десятку будут ждать внушительные денежные призы, а лучший из лучших, кто, соблюдая ПДД, проедет быстрее всех, станет обладателем главного приза – яркого автомобиля с характером для динамичного города и комфортных путешествий «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Всем участникам «Формулы Авторадио» пожелаю удачи. Да, скоро финал, и, возможно, именно вы уедете из него на новом автомобиле. Все подробности на авторадио.ру, категория 18+.
1: Спонсор АО «АвтоВАЗ». Чтобы начать движение, нужна «Искра». «Лада Искра». Яркий, доступный, универсальный автомобиль. Город или путешествие? Выбирать легко. «Лада Искра». Тебе решать. «Лада.ру». 18+.

0: Реклама.
1: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.

0: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7defizagent.ru. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
1: Дорога к мечте открыта для тех, кто готов на все.
2: Лучшие гонщики со всего мира стартуют из разных городов Европы.
1: Юра Борисов, Иван Янковский.
3: Ты что думаешь? Я испугался.
4: Надеюсь, вы так просто не сдадитесь.
1: Битва моторов. В кино с 8 октября.
5: 12+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Данные о недвижимости россиян будут сверять. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Со следующего года в России усилят работу по выявлению недвижимости, сведения о которой не совпадают с фактическими данными. Об этом пишет «Известия». Регионы и муниципалитеты смогут привлекать Роскадастр, чтобы находить незарегистрированные объекты, уточнять площадь зданий и границы земельных участков. После внесения новых сведений в ЕГРН налоговые органы смогут пересчитать имущественные платежи. Особое внимание могут уделить пристройкам, гаражам и другим объектам, которые фактически используются, но пока не отражены в реестре.
3: Про безопасность.
2: Россиянам рассказали, какие настройки помогут лучше защитить банковское приложение. Как пояснили эксперты по информационной безопасности Алексей Ахмеев, для входа стоит использовать биометрию или пин-код. Также полезно включить уведомления обо всех операциях и входах в аккаунт с других устройств. Это позволит быстрее заметить подозрительную активность. Еще одна мера – установить лимиты на переводы и покупки. В этом случае при попытке провести крупную операцию банк может запросить дополнительное подтверждение. Кроме того, в приложении лучше заходить напрямую, а не по ссылкам из сообщений. Коды и пароли передавать другим людям нельзя.
3: Про рекламу.
2: В государственной социальной рекламе теперь будут показывать благополучные семьи, как минимум с тремя детьми. По замыслу разработчиков, такие меры призваны способствовать формированию позитивного восприятия многодетных семей и поддерживать традиционные семейные ценности. Психолог, кандидат психологических наук и преподаватель психологии Софья Сулим в беседе с Авторадио рассказала, повлияет ли на популяризацию многодетных семей такая реклама.
4: На то, сколько детей родится в семье, влияет не сколько реклама, а в большей степени экономическая и социально-экономическая ситуация. То без комплексных мер в социальной сфере, очень специальных мер, которые, в принципе, сейчас предпринимаются для повышения рождаемости, сама реклама навряд ли сработает. Более того, рекламные образы, они должны отражать реальных, живых людей и реальный срез общества, потому что очень часто эта реклама оторвана от реальности и показывает, ну, какие-то картинки, которые скорее воспринимаются как вообще неестественные, неживые.
2: Профессиональные среди отмечают, что важно создавать реалистичные и разнообразные образы современных семей. По мнению экспертов, формализованный подход рискует вызвать отчуждение у зрителей, если реклама будет восприниматься как сделанная для галочки.
3: Про зарплату.
2: В июле этого года только в 7 российских регионах средняя зарплата превысила 150 тысяч рублей. Такие данные опубликовал Росстат. Самые высокие показатели зафиксированы на Чукотке свыше 243 тысяч рублей, в Магаданской области более 210 тысяч, в Москве около 193 тысяч рублей в месяц, а в Ямало-Ненецком автономном округе 182. По всей России средняя заработная плата в июле достигла почти 110 тысяч рублей, что на 9,5% выше, чем годом ранее. По прогнозу Минэкономразвития, по итогам года этот показатель может вырасти до 112 тысяч рублей. Курс доллара на выходные и понедельник – 83 рубля 48 копеек. Курс европейской валюты – 94 рубля 32 копейки. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

них. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и неталантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел выпускной ты в красивом платьице. И теперь вот-вот 17 лет, я хотел тебе просто помочь.

Гитара – самый популярный сейчас музыкальный инструмент, не считая компьютер, который активно используют молодые композиторы. Да, играть на настоящей гитаре – это вам не на компьютерную мышь давить. А мы давим на диван, имеем полное право, выходные в самом разгаре. Желаю, чтобы это воскресенье прошло так, как хотите именно вы. И в компании Авторадио, конечно же. Меня зовут Денис Левашов, рад быть сегодня вместе с вами. Друзья, берегите себя.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама. Большой, вместительный, мощный минивэн Jack RF8. Для деловых поездок, для семейных путешествий, для работы. Просторный салон на 7 мест, высокий уровень комфорта, 236 лошадиных сил и турбированный двигатель. Jack RF8 от 4 425 тысяч рублей. В официальном дилерском центре Jack Автоград. Калуга, Тульское шоссе 14. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
6: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
7: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
6: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Блошиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5761.
8: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзак «Венгер», ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов в наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция» на первом этаже ТК «21 век».

0: Реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальная, настоящая «Ликвимоли».
6: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
9: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на maslofree.fitauto.ru.
10: В «Магните» скидки на все 100. Со 2 по 4 октября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 5 по 8 октября при покупке от 700 рублей и сделайте свои покупки выгоднее.
11: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
12: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
13: Услуги оказывают ООО «А7 Агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
14: Авторадио.
15: Мы выбираем путь, идем к своей мечте.

Путь выходного дня обязательно приведет нас с вами к вечеру, а там в эфире появится самое настоящее сокровище этого дня – танцевальная программа «Большая дискотека Авторадио». Именно в ее компании, друзья, мы начнем позитивно настраиваться на новую неделю. Будем слушать самые любимые танцевальные хиты, знакомые миллионам голоса артистов. Так что обязательно послушайте программу. «Большая дискотека Авторадио» начнется здесь, в эфире, ровно в 6 вечера. Не пропустите, с вами по-прежнему Денис Левашов. Могу уже смело сказать, добрый день.

0: Реклама. Успей купить. Последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел продаж Кирова 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
1: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.

0: Реклама.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
7: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
8: Любимая музыка, главные новости, развлекательное шоу, звездные гости, живые концерты. Если вы не за рулем, оставаться на связи просто. Попросите вашу умную колонку
9: «Включи авторадио».
10: «Включи авторадио».
11: «Включи авторадио».
8: И слушайте любимое радио дома, на работе и на отдыхе.
10: «Включаю авторадио».
8: Слышите? Ваша умная колонка тоже любит
12: «Авторадио».
13: Всегда на связи.
8: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве полдень.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В некоторых госэкзаменах станет больше заданий. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В едином госэкзамене в следующем году по истории и профильной математике станет на одно задание больше. Об этом РИА Новости сообщили в Рособорнадзоре. При этом продолжительность экзаменов не изменится. На профильную математику останется 3 часа 55 минут, на историю 3 часа 30 минут. В ведомстве пояснили, что новые задания не должны увеличить сложность экзамена. В некоторых случаях прежние объемные задания просто разделят или упростят.
3: Про президента.
2: Владимир Путин поздравил военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов космических войск с профессиональным праздником. В своем обращении он подчеркнул, что именно благодаря самоотверженному труду нескольких поколений инженеров, ученых, конструкторов и военных специалистов страна создала надежный ракетно-космический щит, который служит важным элементом для поддержания глобального стратегического паритета. Путин отметил, что заслугой многих лет напряженного труда стали уникальные технологии, мощная научная и производственная база.
3: Про аварии.
2: Сегодня ночью во фьорде у города Алесунд на западном побережье Норвегии столкнулись два грузовых судна и нефтяной танкер, прибывшие из Фарерских островов, из Нидерландов и Норвегии. Все три судна получили повреждения. В одном из них началась протечка воды, однако угрозы экипажам не возникло. Никто не пострадал, эвакуация не потребовалась. Два судна пришвартовали в порту, третье осталось на якоре во фьорде. Признаков разлива нефтепродуктов и ущерба экологии зафиксировано не было. Причина столкновения пока устанавливаются.
3: Про заявление.
2: Владелец крымских зоопарков «Тайган» и «Сказка» Олег Зубков сообщил, что участившиеся в этом году случаи выхода медведей к людям и нападений на населенные пункты вскоре пойдут на убыль и завершатся к декабрю. По его словам, сейчас у медведей отмечается период осенней активности, однако вскоре животные начнут уходить в спячку, что снизит число подобных инцидентов. Зубков отметил, что ситуация в этом году крайне опасна и может повториться, если не принять дополнительные меры для защиты населения.
3: Про мошенников.
2: Мошенники в России начали уговаривать людей совершать преступления, выдавая их за помощь полиции или другие благородные поступки. Как сообщили в МВД, злоумышленники могут убеждать граждан, что те участвуют в разоблачении коррупционеров, возвращают украденные деньги или помогают в секретной операции. Иногда подобные просьбы маскируют под выполнение поручения от работодателя или предлагают небольшую подработку, связанную, например, с передачей или получением пакетов. В ряде случаев мошенники просят предоставить банковскую карту для проведения якобы технической операции, что также может привести к уголовной ответственности. В МВД отмечают, что такие способы втягивания людей в преступную деятельность становятся все более изощренными, включая создание цифровых профилей граждан на основе их места работы и номера СНИЛС для адресных атак. Официальный курс доллара на выходные и понедельник, по данным Центробанка, составил 83 рубля 48 копеек. Курс европейской валюты, по данным регулятора, 94 рубля 32 копейки. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Зачем нам солнце Монако, если тепло и при этом прибыльно в эфире Авторадио? Вот и настал момент игры «Много денег». Пододвигаемся ближе к своим телефонам, потому как у нас накопился в розыгрыше такой приличный банк. Подробности далее.
1: «Много денег» на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Всем слушателям желаю удачного воскресенья. С вами Денис Левашов. И сходу скажу, что на Авторадио активно продолжается 13-й счастливый сезон игры «Много денег». И в ее банке к этой минуте скопились также 13 тысяч рублей. Наш партнер «Озонбанк» удвоит эту сумму, то есть выиграть можно 26 тысяч. Кому они достанутся и достанутся ли вообще, через пару мгновений определим. Сейчас важно напомнить, что игра у нас не простая, а золотая, поскольку в ней мы помимо денежных призов исполняем мечты. Ведь для Авторадио нет ничего невозможного. С начала года в игре прошли 3 суперфинала, в каждом из которых был свой победитель, чью мечту мы осуществили. Так, за Веру из Москвы мы закрыли автокредит. Игорь, также из столицы, получил от нас такую желанную им профессиональную технику для фотоохоты. А Евгений из Петербурга пополнил свой кошелек на 1 000 000 рублей. Представляете? Вот такие были мечты у них. А чего желаете вы? Подумайте хорошенько и присоединяйтесь к игре. Сделать это очень просто. Заходите на сайт авторадио.ру, меняете гудок телефона на гимн Авторадио и рассказываете о своей мечте. Все, вы в игре. Остается только слушать эфир и не пропустить и розыгрыш, и звонок из нашей студии. Сейчас вот как раз мы узнаем, кому будем звонить в этом часе. Наши зрители, кто смотрит онлайн-трансляцию на сайте авторадио.ру, знают, что мы начинаем с чего. Конечно же, с остановки авторадио-рулетки. И мы сейчас это сделаем. Ага, все произошло, и мы сейчас будем общаться, пытаться, вернее, даже дозвониться до Екатерины из Томской области. Она написала: «Мечтаю подарить на 18-летие сыну машину. Он уже обучается в автошколе на водительское удостоверение». Какая замечательная мама, Екатерина. Прям машину даже на 18-летие. Ну что, дозваниваемся до Екатерины. Для этого нам нужно проверить, есть ли у нас связь. Да, есть у нас связь. И давайте мы будем все-таки Екатерине дозваниваться. Ну что же, Екатерина, мы ждем. Как вот? Да, вы слышите гимн Авторадио. Действительно, 3000 рублей Екатерина уже получает за гимн. Но сейчас осталось ей только ответить. Алло, здравствуйте, Екатерина.
2: Здравствуйте.
0: Это Денис Левашов, Авторадио. Игра «Много денег». Мы до вас дозвонились. Гимн мы услышали. Да, Екатерина, скажите, а вы вот хотели сыну на 18-летие машину купить? Да, вы уже выбрали какую-то? Присмотрели?
2: Да, присмотрели.
0: Присмотрели все-таки. Ну, я желаю вам, чтобы ваша мечта осуществилась в следующем суперфинале. Ну, а сейчас давайте все-таки о деньгах. Да, 3000 за гимн на Авторадио вы уже получили, но если назовете песню, которая буквально 2 минуты назад звучала, то, соответственно, получите весь банк, а он у нас ни много ни мало 13 тысяч. Назовете песню?
2: Ой, к сожалению, сейчас не слушала радио. На улицах нахожусь.
0: Ну что ж такое-то? Ну, в любом случае, я вас, Екатерина, поздравляю и удачи вам в суперфиналах, где как раз, может быть, машину вы и заработаете. Только не пропускайте.
2: Спасибо большое.
0: Не пропускайте, пожалуйста, нашу игру. Слушайте внимательно Авторадио. Ну что, 3000 рублей от Авторадио в любом случае Екатерина получила, и наш генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает этот выигрыш, и теперь общая сумма приза стала 6000 рублей, и очень скоро Екатерина получит эти деньги на карту «Озонбанка». Мы еще раз Екатерину поздравляем, и теперь в банке у нас 15 тысяч рублей. Шикарная сумма. Всем желаю сорвать этот банк в следующем эпизоде игры. И напомню, что у нас еще впереди 2 суперфинала, где мы исполним мечту наших слушателей. А еще будет перед Новым годом генеральный партнер нашей игры «Озонбанк» от своего имени дополнительно исполнит мечту еще одного нашего слушателя и удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтабот на сайте авторадио.ру. Заходите. Ну, а мы сейчас прямо запустим авторадио-рулетку, потому что игра же продолжается. И теперь вновь все в игре. И всем желаю, конечно же, удачи. Слушайте внимательно Авторадио.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
3: Реклама спонсора.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем за...

0: Реклама. Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».

0: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
1: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
2: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru. Налетел!

0: Циклоферон. Умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
5: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
7: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
10: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виатти. Всегда кстати.
11: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
12: Авторадио.

0: Замену поцелуем нашли физиологи. Оказывается, когда вы откусываете печеньку, мозг реагирует на это действие так же, как при поцелуе. Тут же возникает мысль, а только ли при поедании печенек такая реакция? Вопрос. Но никаких вопросов с музыкальным сопровождением выходных. Его вам обеспечивает Авторадио. Продолжаем слушать друг за другом отличные хиты. В студии Денис Левашов. Привет вам.
1: Может, так

0: Реклама. Большой, вместительный, мощный минивэн Jack RF8. Для деловых поездок, для семейных путешествий, для работы. Просторный салон на 7 мест, высокий уровень комфорта, 236 лошадиных сил и турбированный двигатель. Jack RF8 от 4 миллионов 425 тысяч рублей. В официальном дилерском центре Jack Автоград. Калуга, Тульское шоссе 14. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
1: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов, пропитчик, инженер-технолог, конструктор, программист. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии, ДМС. Подробная информация по телефону 8 910 868 33 87. Стань частью команды будущего.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ОО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов 84, помещение 5. ОГРН 104-5719-961.
4: В разгар уборки. Каждая машина на счету, а каждый специалист на вес золота. Компании «Мираторг» нужны инженеры по ремонту сельхозтехники, водители категории СЕ, трактористы. Ваша работа – важная часть общего дела. Любите технику и умеете с ней обращаться? Присоединяйтесь к нашей команде. Подробности по телефону 8 980 319 2000.
0: Реклама на Авторадио
5: 58 88 88.

0: Международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «Асемагент» и ООО «Асемь». Подробные условия на сайте asemdefisagent.ru. Рекламодатель ООО «Асемь», созданное при участии Пауэрбанк ПСБ.
1: Это будет автомобиль для русских дорог. От Петербурга до Владивостока.
2: Водить научите?
3: Юра Борисов. Иван Янковский.
4: Это автомобиль, его почувствовать надо.
5: А где тормоз? Стойте!
6: Битва моторов. В кино с 8 октября. 12+.
7: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакете?
8: Мне с гусем.
7: Так они все с гусем.
8: Так я все и возьму.
9: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
10: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
11: Айза, Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживалити. Новый сезон. По четвергам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
12: Авторадио.

0: час дня в столице.
1: Новости. Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Кремле заявили о подготовке прямой линии с президентом. Подробности далее.
2: Про главное.
1: В Кремле началась подготовка к новой прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, в этом году для организации прямой линии активно применяются нейросети. Песков отметил, что нейросеть повзрослела и теперь способна обрабатывать больше обращений граждан, что должно повысить эффективность сбора и рассмотрения вопросов к президенту. Песков также напомнил, что в ходе прошлогодней прямой линии и большой пресс-конференции Владимир Путин отвечал на вопросы и обращения граждан, а нейросети тогда уже использовались для обработки справочной информации, не затрагивая подготовку материалов для главы государства.
2: Про заявление.
1: В России считают возможным проведение трехсторонних переговоров с США и Украиной. Однако перспективы таких встреч сейчас зависят от изменения риторики западных стран и Киева. Как заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, идея подобных переговоров не теряет актуальности, но для их реализации нужно прекращение враждебных высказываний в адрес России. По его словам, если стороны перейдут к более сдержанному диалогу, подобные контакты могут появиться в повестке дипломатических обсуждений. Ранее, 18 сентября, президент Владимир Путин отмечал, что именно Украина мешает восстановлению переговорного процесса, хотя официально декларирует стремление к миру и готовность к диалогу, одновременно делая шаги, затрудняющие начало переговоров.
2: Про расследование.
1: Судебные приставы арестовали счета компании Say Agency, которая организовала концерт американского рэпера Kanye West в Санкт-Петербурге. Арест был наложен в размере 115,5 тысяч рублей. Иск подал зритель, купивший билеты на отмененный концерт, который должен был пройти на «Газпром-арене» 10 и 11 октября. В качестве третьих лиц по делу были привлечены площадка «Зенит-арена», компания Intex, занимавшаяся продажей билетов, а также Роспотребнадзор. Организаторы объявили о будущих выступлениях музыканта, однако представители стадиона сообщили, что договор аренды с ними не заключался, и без него концерты невозможны.
2: Про ЖКХ.
1: Если человек находится в больнице и не проживал в своей квартире более 5 полных дней подряд, то он может рассчитывать на перерасчет платы за отдельные жилищно-коммунальные услуги. Для оформления такого перерасчета потребуется справка из медицинского учреждения, подтверждающая период госпитализации. С заявлением и подтверждающими документами нужно обратиться к поставщику коммунальных услуг не позднее 30 дней после возвращения домой, заявили в Госдуме. Возможности и правила перерасчета зависят от конкретного вида услуги, например, от водоснабжения, отопления или вывоза мусора, а также от способа расчета платы. Полный перерасчет по всей квитанции не производится автоматически. Каждый случай рассматривается индивидуально, исходя из правил предоставления коммунальных услуг. Официальный курс доллара на выходные понедельник, по данным Центробанка, составил 83 рубля 48 копеек. Курс европейской валюты – 94 рубля 32 копейки. Антон Кабанов, служба информации.
3: Авторадио. Номер один.

Мир уже не зеленого цвета. Из нашей студии виден парк возле Останкинской башни, и он давно уже разукрашен другими яркими красками. Друзья, яркой и ласковой осени желаю всем нам, и хочу напомнить, что в следующем часе, как всегда, в выходные буду передавать в эфире ваши креативные приветы и поздравления. Уже можете их направлять в виде сообщений на единый номер авторадио +7 915 459 2020. А пока пожелаю вам отличного воскресного денька и порадую еще одной отменной песней на авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Игорь Чугляев из Москвы обожает фотографировать.
2: Его хобби – фотоохота на птиц в дикой природе.
3: Игорь давно мечтал о комплекте профессиональной фототехники. Он решил испытать удачу. Поменял гудки в смартфоне на гимн Авторадио и поделился заветной мечтой на сайте Авторадио.ру.
2: И вот 10 сентября в прямом эфире...
1: Какая песня, какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Леонид Агутин.
5: Да!
0: Мечта Игоря Чугляева сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. 0+. Генеральный

0: и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Реклама. Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя под GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
2: Успей купить. Последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел продаж Кирова 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
0: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.

0: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
1: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
2: А мы к ним готовы. Фандей. Яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
1: Фандей. Для всей семьи.
2: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
7: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
8: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
9: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
11: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодная комната. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44 город Сыктывкар.
12: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
13: В этом весь ты.
12: И в этом весь ты. Т-банк.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
15: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
16: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
17: То, что его понимает.
18: «Лапаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
19: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026». Зиверт, Наваи, Айова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
20: Авторадио.

Это раньше говорили, что необходимо искать вторую половинку. Современная молодежь шутит, что она не состоит из половинок, она самодостаточная и просветленная. Ну-ну, продолжаем еще один день на волне Авторадио. Особый привет хочу передать тем, кто сейчас за рулем, возвращается из-за города. Пристегнитесь, друзья, не нарушайте. И, конечно, слушайте свои любимые песни на нашей волне. С вами Денис Левашов. Мой вам привет.

0: Реклама.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. ОГРН 104-5719-961.
4: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А. И декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
5: В разгар уборки каждая машина на счету, а каждый специалист на вес золота. Компании «Мираторг» нужны инженеры по ремонту сельхозтехники, водители категории «СЕ», трактористы. Ваша работа – важная часть общего дела. Любите технику и умеете с ней обращаться? Присоединяйтесь к нашей команде. Подробности по телефону 8 980 319 2000.

0: Реклама. Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
1: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
2: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
3: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт...
4: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
5: А в ленте скидки до 60%.

0: Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 13+.
1: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
0: 18+.
3: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Два дня в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Владимир Путин примет участие в саммите СНГ. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Владимир Путин на следующей неделе посетит Туркменистан, где примет участие в саммите глав государств Содружества независимых государств. В этот же период президент проведет в Москве встречу с лауреатами премии «Учитель года», приуроченную ко Дню Учителя, который отмечается завтра, 5 октября. Также запланировано открытие нового высокотехнологичного предприятия и совещание с постоянными членами Совета Безопасности. В конце сентября Владимир Путин поздравил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с Днем независимости страны, подчеркнул вклад Туркменистана в стабильность и безопасность региона.
3: Про расследование.
2: Мужчина и три его дочери, пропавшие накануне 3 октября во время прогулки на моторной лодке по Красноярскому водохранилищу, найдены живыми и невредимыми.

0: Семья отправилась в залив Бирюса, но не вернулась домой. Поиск начался вечером, когда местная жительница сообщила о пропаже мужа и дочерей в возрасте 9, 11 и 13 лет. Пропавшие самостоятельно вышли на связь. Сначала одна из девочек позвонила матери, затем отец сообщил в полицию, что семья находится в безопасности.
1: Про продукты.
0: Просроченные продукты, предназначенные для утилизации, могут снова попадать в продажу. Как пишет издание «Аргументы недели», теневой рынок такой продукции достигает 50 миллиардов рублей в год. По неофициальным оценкам, в оборот возвращается до 15% испорченных продуктов. Просроченные мясо и рыбу также используют для фарша, котлет и пельменей, маскируя порчу специями и усилителями вкуса. С 1 сентября этого года система «Честный знак» должна блокировать продажу просроченных маркированных товаров на кассе. По данным Роспотребнадзора, благодаря этому покупателям не продали более 3,5 миллиардов единиц опасной продукции.
1: Про бензин.
0: Мировой топливный кризис, спровоцированный сокращением предложения, особенно дизельного топлива, обостряется на фоне ограничений со стороны крупных экспортеров, включая Россию. Это привело к рекордному росту цен на нефтепродукты в США. Средняя стоимость дизтоплива на третьей неделе сентября превысила 6,5 долларов за галлон, увеличившись на 2,5 доллара по сравнению с прошлым годом. Инвестор и финансовый консультант Руслан Захаркин в беседе с Авторадио рассказал, сильно ли сказался на мировом рынке запрет экспорта российского дизтоплива.
2: Разумеется, запрет Российской Федерации заметно усиливает дефицит дизеля в мире, но он не единственная причина кризиса. Главный удар по объему предложения и по конкуренции за оставшиеся партии топлива. Все думали, что если сейчас будут покупать машины на дизельном топливе, все будет хорошо, но дизель — это по сути то же самое топливо, что и бензин, просто по другой технологии. И сейчас все будут испытывать дефицит. Россия была одним из крупнейших поставщиков дизеля в мире, доли почти в 10%. Когда экспорт ограничили, с рынков фактически выпал большой кусок предложения. Это резко усилило борьбу покупателей за свободные объемы, подтолкнуло вверх цены на дизель в Европе и в США, конечно же, и заставило импортеров искать замену у других поставщиков.
0: Также эксперт добавил, что предпосылок для решения мирового топливного кризиса пока нет. Курс доллара на выходные и понедельник – 83 рубля 48 копеек. Курс европейской валюты – 94 рубля 32 копейки. Антон Кабанов, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Авторадио. Ваши музыкальные приветы и поздравления в эфире Авторадио. Звоните, пишите, поздравляйте. Авторадио поздравляет.

0: Счастливого денечка желаю всем городам вещания Авторадио. Друзья, настало время вам принять участие в нашем эфире. В этом часе активно буду читать ваши сообщения. Осталось их только оформить и прислать в студию. Отправляйте ваши поздравления на единый номер Авторадио плюс 7-915-459-2020. Для этого можете использовать любой доступный мессенджер, в том числе и Макс. Первые ласточки появятся уже очень скоро, так что пишите.
1: Авторадио поздравляет!

0: Ничего не заканчивается, друзья. Наоборот, только начинается поток ваших сообщений на Авторадио. Алена Пустовалова из Саратовской области написала: «Поздравляю с днем рождения свою старшую сестру Алю. Сестренка, оставайся такой же позитивной и неувядающей. Здоровья тебе и всей твоей семье. Знаю твою самую заветную мечту. Пусть она в ближайший твой год жизни обязательно исполнится». Вот теперь стало интересно, что же это за заветная мечта у Али такая. Виктор Мостовой из Москвы с наступающим днем учителя поздравляет свою супругу Екатерину и добавил: «Терпения тебе, благодарных учеников, и чтобы завтрашний день самоуправления прошел на ура». И еще одно сообщение. Максим из Звенигорода передает привет отцу Михаилу. Он сейчас в дороге, едет в Екатеринбург. Ну, всем, кто за рулем сейчас, Авторадио желает, конечно же, доброго пути. На этом возвращаемся к музыке, а вы пишите свое сообщение. Его отправить стоит на единый номер Авторадио для всех мессенджеров, в том числе и для Макса. Плюс 7-915-459-2020.
1: Реклама.
2: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
3: Большой, вместительный, мощный. Минивэн Джек РФ-8. Для деловых поездок, для семейных путешествий, для работы. Просторный салон на 7 мест. Высокий уровень комфорта. 236 лошадиных сил и турбированный двигатель. Джек РФ-8. От 4 миллионов 425 тысяч рублей. В официальном дилерском центре Джек Автоград. Калуга. Тульское шоссе 14. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
4: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Не в январе, а уже в этом октябре кто-то сможет уехать на новенькой машине. Друзья, наш суперпроект «Формула Авторадио», который проходит при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы, вышел на финишную прямую. Тысячи из вас показали невероятные результаты в тесте на знание ПДД на странице проекта, и команда Авторадио приступила к проверке результатов и определению финалистов. Совсем скоро их имена узнаем. Напомним, что 10 лучших в финале 10 октября примут участие в большом заезде по улицам столицы. На финише их ждут внушительные денежные призы от партнеров проекта, бренда антифризов «Феликс» и «Газпромбанка». А лучший из лучших, кто, соблюдая правила дорожного движения, проедет быстрее всех, станет обладателем главного приза – автомобиля «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Каждому участнику «Формулы Авторадио» желаю удачи, и чтобы именно вы в финале уехали на новом автомобиле. Все подробности на авторадио.ру, категория 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг». Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».

0: От нот к мелодии ваших сообщений спешу перейти, друзья. Маша из Сергиева Посада поздравляет с днем рождения тетю, крестную Марину Викторовну Мещерякову. А пожелания такие: не болеть, не стареть и оставаться такой же веселой и жизнерадостной. Елена Круглова из Томска через сотни километров передает привет самому умному малышу, сыну Савелию. «Мама скоро приедет домой, не скучай», написала Елена. От Максима, вот такое. «Добрый день, Авторадио. Хотел бы передать привет своей жене Любе и дочке Даше из Крыма. Работаю и скучаю параллельно». А вот такое от Владимира из Самары: «Как же хорошо было вчера и как не очень сегодня. Желаю всем крепкого здоровья и привет Максу Левченко и Вовке Пичугину». И Татьяна написала: «Здравствуйте, Авторадио. Мы едем из Воронежа в Белгород и, пользуясь случаем, хочу передать привет самому дорогому и любимому Вадиму и своим двойняшкам Соне и Сереже и сказать, что я вас всех очень сильно люблю. Вы самое дорогое, что у меня есть». Ну, друзья, продолжайте присылать сообщения. Единый номер, напомню. Единый номер Авторадио плюс 7-915-459-2020. Через пару песен прочитаю новую порцию ваших сообщений, поэтому пишите.
1: Реклама. У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9. Комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
6: Ну, есть, конечно.
5: А кровать из массива с газлифтами?
6: Со скидкой 90%.
7: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество. На сайте www.wildberries.ru, ООО, ОГРН 124-770-047-1919, Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калядина.
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
9: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
12: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
13: 18+. Топ покупок месяца.
14: JQJ 6. Отправиться в путешествие с близкими.
13: Амода C5. Добавить стиля.
15: JQJ 7. Впечатлить друзей.
13: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
16: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
17: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
18: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-180-1. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6, строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количество призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
19: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
20: А мы к ним готовы. Fun Day – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
19: Fun Day – для всей семьи.
20: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
21: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей. Указано за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
22: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В
0: 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
1: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
22: Авторадио. Авторадио. Авторадио. Поздравляет.

Снова ставим музыку на паузу, но только для того, чтобы уделить пристальное внимание сообщениям. Вы их присылаете на единый номер авторадио плюс 7-915-459-2020. Он подходит для всех мессенджеров, в том числе и Макса. Виктор Рыбников поздравляет своего брата Даню с получением водительских прав. Даня, добавил Виктор, ты об этом так долго мечтал. Будь аккуратен на дорогах и гладкого тебе жизненного пути. Леня Никифоров передает привет Анзору, с которым сейчас работает на шиномонтажке в Бутове, и желает им обоим легкого дня. Валентина Мохова с днем рождения поздравляет своего отца Павла Ивановича и отправляет через авторадио пожелания крепкого здоровья, долголетия и успехов в постройке нового дома. А вот Марина и Валентин написали так: «Едем домой из леса с грибами. Наш привет всем любителям тихой охоты».

0: Реклама. Успей купить. Последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел продаж Кирова 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
1: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
2: В разгар уборки каждая машина на счету, а каждый специалист на вес золота. Компания «Мираторг». Нужны инженеры по ремонту сельхозтехники, водители категории СЕ, трактористы. Ваша работа – важная часть общего дела. Любите технику и умеете с ней обращаться? Присоединяйтесь к нашей команде. Подробности по телефону 8-980-319-2000.
3: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самурай и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и... о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе. Покупайте шины Йокохама в шинном центре «Старт-шина». Калуга, Грабцевское шоссе 20. Телефон 596707.
4: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП. Вязальщики схемных жгутов, пропитчик, инженер-технолог, конструктор, программист. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии, ДМС. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87. Стань частью команды будущего.
5: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
6: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
7: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Блошиха, шоссе энтузиастов 84, помещение 5. УГРН 104-5719-961.
0: Реклама на Авторадио.
8: 58-88-88. Could've bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs.

0: Не замедляемся, а вновь обращаемся к сообщениям. Артем Казадаев написал так: «Приветствую Авторадио. Сегодня Всемирный день защиты животных. Пожалуйста, не оставайтесь в стороне. Если есть возможность пристроить наших четвероногих братьев меньших, ведь они приносят в наш дом удачу и какой-то свой уют, даже когда чудят. А еще я хочу очень передать привет своему любимому папе Виталию и брату в Оренбург. Ребята, я по вам скучаю. Звоните мне хотя бы иногда». Еще такое. Сегодня в этот прекрасный солнечный день у моего крестного Александра Тулинова день рождения. Дорогой мой, любимый, самый лучший на свете человек. Счастья тебе и здоровья. Люблю и обнимаю. И подпись: Алена, Ростовская область. И еще одно поздравление. Ольга из станицы Даховская республики Адыгея написала: «Здравствуйте, Авторадио. Поздравляю свою любимую маму Людмилу Викторовну Нишко с прошедшим вчера днем рождения. Желаю ей крепкого здоровья, счастья и благополучия». Ну, на этом сообщение. Позвольте сказать вам до свидания, уступая место у микрофона Владимиру Бодрову. Он продолжит сопровождать вас по этому дню. И перед уходом намекну, что очень скоро игра «Много денег». Да, так что готовьте телефоны. Меня зовут Денис Левашов. Жду вас в эфире обязательно чуть позже, но не сегодня. До встречи.
1: Авторадио.

0: Реклама.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и их количество, на сайте www.wildberries.ru. ВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калядина.
4: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.

0: Оленькина. По-настоящему вкусные семечки.
1: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: В Магните скидки на все 100. Со 2 по 4 октября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 5 по 8 октября при покупке от 700 рублей и сделайте свои покупки выгоднее.
5: Товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 веб-видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
4: Магни-комбо в магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец Аутандер. ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край, Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
6: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
7: В Москве 15 часов.
6: Новости.
8: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Роспотребнадзор сообщил о стабильной эпидемической обстановке в Иркутской области. Подробнее далее.
9: Про главное.
8: Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области остается стабильной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор. Дополнительные проверки провели после заболевания сотрудницы Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока. У женщины диагностировали пневмонию неустановленного происхождения. Расширенные исследования не выявили у нее микроорганизмов, с которыми она могла бы контактировать по работе. Нарушений или аварий при работе с опасными возбудителями в самом институте также не обнаружили. Специалисты установили круг людей, которые контактировали с заболевшей. За ними организовали медицинское наблюдение и ежедневные лабораторные исследования.
9: Про аэропорты.
8: Аэропорт Внуково временно изменил порядок обслуживания рейсов. Об этом сообщили в Росавиации. Причина в ограничении на использование воздушного пространства. Пассажиров предупредили, что расписание вылетов и прилетов может меняться, и поэтому его рекомендуют проверять заранее. Ранее аналогичные ограничения вводили в аэропорту Шереметьево, позднее их отменили. Сергей Собянин также сообщал о 9 беспилотниках, сбитых на подлете к столице. На местах падения обломков работают экстренные службы.
9: Про нововведение.
8: В России планируют изменить процедуру медосвидетельствования водителей. Как пишет газета «Метро», такие поправки подготовили в Министерстве здравоохранения. Если во время первичного осмотра врач

0: и обнаружат признаки заболевания, которое может мешать безопасному вождению, то автомобилисту предложат пройти дополнительное обследование. Уведомления должны будут направить через госуслуги в течение суток. На полное обследование и при необходимости лечения дадут до 3 месяцев. Из-за этого оформление водительских прав в отдельных случаях может занять больше времени. Кроме того, Минздрав планирует упростить обмен медицинскими данными с МВД.
1: Про путешествия.
0: Россия пока не получала от Казахстана официальных уведомлений о возможной плате за электронное разрешение на въезд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел. Речь идет о системе ETA, электронном разрешении для поездки в страну. Сейчас она работает в тестовом режиме, а оформить такое разрешение можно добровольно и бесплатно. В российском МИДе также отметили, что официальных заявлений о введении платы со стороны Казахстана пока также не было.
1: Про опросы.
0: Больше половины россиян хотели бы проводить зиму в теплых странах. Об этом пишет газета «Рус» со ссылкой на результаты опроса. Чаще всего от такой поездки останавливают расходы, а также работа или учеба. При этом 38% респондентов признались, что долгая зимовка за границей их вообще не привлекает. Они предпочитают короткие поездки и не хотят надолго уезжать от близких. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на выходные понедельник – 83 рубля 48 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора – 94 рубля 32 копейки. А между тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 15 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, а значит, что очень скоро мы сыграем на 30 тысяч рублей. Федор Никитин, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России.

0: Ну, как родные, поэтому прямо сейчас я, Владимир Бодров, кому-то из вас с удовольствием отдам деньги из банка фирменной игры «Авторадио». Друзья, поверьте мне, в радость.
1: Много денег на «Авторадио». Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Еще как сбываются, ну и как тут не добавить, друзья, что сбываются они у тех, кто ими делится на сайте авторадио.ру и не забывает, конечно же, при этом внимательно слушать прямой эфир Авторадио. Именно так и поступили трое счастливчиков, чьи мечты мы уже исполнили. Именно так я призываю поступать каждого из вас, потому что всего в счастливом сезоне на кону 5 ваших заветных желаний и 5 миллионов рублей, которые мы раздаем частями. Более того, с нами по-прежнему генеральный партнер Озонбанк, благодаря которому помимо 5 суперфиналов под Новый год вас ждет еще один, 6-й суперфинал, в котором мы разыграем еще одну мечту от Озонбанка. А удвоить свои шансы вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. Там же на сайте Авторадио.ру, собственно, и можно буквально тремя кликами присоединиться к игре, рассказать, о чем мечтаете, и заменить гудки в мобильном на наш прекрасный гимн. И у всех, кто уже это сделал, прямо сейчас появляется шанс забрать у нас деньги в банке 15 тысяч рублей и... Мы по факту играем на 30 тысяч, потому что наш генеральный партнер эту сумму удвоит. Итак, чтобы узнать, кому эта сумма может достаться, останавливаю авторадио-рулетку. И вижу номер, который заканчивается на 6209 и принадлежит Евгении из Тверской области, которая ни разу никуда не летала, пишет. Хочу в отпуск с семьей, куда-нибудь, где все включено. Ну, в принципе, понятно, но хотелось бы какой-то конкретики. Куда хочет поехать или полететь Евгения? Давайте узнаем у нее лично, наберем ее номер. Ну и слышим гимн Авторадио. Надеюсь, это пропуск в игру, это гарантия как минимум 3000 рублей, и уже тогда мы сможем пообщаться. Ждем гимна или гудков. Конечно, хочется гимн услышать в первую очередь. Если звучит гимн, то тогда мы, да, сможем отдать 3000 рублей. Если нет, то нет, то увы. Пока не слышу ни гимна, ни гудков, к сожалению. Превеликому, если сейчас у нас ничего не получится, то будем перезванивать, скорее всего, потому что не слышно, да? Не слышно. Ну что ж, дорогие друзья, давайте перезвоним, потому что, скорее всего, проблемы со связью в данном случае. Набираем еще раз. И ждем гимна Авторадио. Я все-таки хочу его услышать. Не гудки. Гудки меня не устроят, лично меня, друзья. Я хочу услышать гимн Авторадио, чтобы отдать как минимум 3000 рублей. Если же не получится отдать 3000 рублей, то, увы. Увы, гимна нет, значит, нет у нас и... Да-да-да. Так-так-так. Ну, дорогие друзья, я все-таки предлагаю перезвонить в третий раз, потому что явно у нас проблемы со связью. Нужно набрать номер. Давайте наберем номер. И очень надеюсь, все-таки услышим гимн Авторадио. Нам нужно услышать гимн Авторадио.
2: Абонент сейчас не может ответить,
0: увы,
2: на ваш звонок.
0: Увы.
2: Его телефон выключен.
0: Увы, дорогие друзья. Пробовал. Вы, свидетели, три раза пробовал набрать, но нет. Нет, гимна Авторадио мы не услышали. К сожалению, даже 3000 рублей отдать не получится. Но не все потеряно. Номер Евгения остается на Авторадио-рулетке. Быть может, он выпадет снова. Быть может, как раз-таки в четвертом суперфинале, в сторону которого мы потихоньку с вами движемся. Ну и, быть может, мечта Евгения будет исполнена. Сейчас же в банке остается та сумма, что и была, 15 тысяч рублей. На них мы сыграем уже в следующем эпизоде. Я вас призываю, друзья, слушать эфир внимательно, быть на связи в эти выходные, потому что все-таки, ну, это очень и очень важно, когда мы разыгрываем действительно много денег. Итак, запускаю авторадио-рулетку. Она вращается, и суперигра продолжается.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Реклама. Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.

0: Реклама.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо.Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
3: Ну есть, конечно.
2: А кровать из массива с газлифтами?
3: Со скидкой 90%.
0: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской группа, Подольск, деревня Калядина.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: В «Магните» скидки на все 100. Со 2 по 4 октября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 5 по 8 октября при покупке от 700 рублей и сделайте свои покупки выгоднее.
7: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
8: А мы к ним готовы. Fun Day – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
7: Fun Day – для всей семьи.
8: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, на Борделис. Кондитерские плитки с начинками 250 граммов. 259 рублей. С 1 по 7 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
11: «Мир». Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
13: Первое правило HVLF 7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
14: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF 7 2026 модельного года, не является объектом, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера HVLF сети на сайте hvl.ru. 12+.
15: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
16: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
17: Авторадио.

0: Если кончатся песни, значит, буду читать себе прозу. Если ты будешь не против, если ты все еще будешь.
1: Ну, справедливости ради, вы можете станцевать абсолютно любой танец, друзья. Главное, чтобы нравилось вам, и главное, чтобы никто из окружающих не был против. Сегодня, как и вчера, вам представится такая возможность в радиоверсии фестиваля «Большая дискотека Авторадио». Будем зажигать, отдыхать, и все это под яркий, ярчайший микс из хитов любимых артистов. В 6 вечера ровно, не забудьте сделать громче. Ну, а прямо сейчас наслаждайтесь не менее любимой музыкой, которую я, Владимир Бодров, с удовольствием продолжу вам дарить.

0: Реклама. Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
1: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе Энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5761.
3: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
4: В разгар уборки каждая машина на счету, а каждый специалист на вес золота. Компании «Мираторг» нужны инженеры по ремонту сельхозтехники, водители категории «СЕ», трактористы. Ваша работа – важная часть общего дела. Любите технику и умеете с ней обращаться? Присоединяйтесь к нашей команде. Подробности по телефону 8-980-319-2000.
0: Реклама на Авторадио.
5: 58 88 88.

0: Реклама.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
4: «Магни-комбо» в «Магните» у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-89-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
5: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
6: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 16 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с перерасчетом пенсии. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Аферисты начали рассылать сообщения якобы от имени социального фонда. В них говорится, что размер пенсии после перерасчета изменился, а узнать новую сумму предлагают по ссылке. Об этом РИА Новости рассказал сенатор Артем Шейкин. После перехода на сторонний сайт человека могут попросить указать данные банковской карты или пройти авторизацию через госуслуги. Полученные пароли и коды подтверждения злоумышленники могут использовать для доступа к аккаунту. Проверять информацию о выплатах рекомендуют только через официальные сервисы. Нужно самостоятельно зайти на госуслуги или обратиться в социальный фонд. Пароли, коды из СМС и банковские реквизиты передавать никому нельзя.
3: Про выплаты.
2: В следующем году минимальная выплата по больничному может составить около 1000 рублей в день. Об этом РИА Новости рассказал доцент финансового университета при правительстве Игорь Балынин. Точная сумма будет зависеть от месяца. Минимальное дневное пособие рассчитывают, исходя из МРОТ и количества календарных дней. Поэтому в месяцах с 31 днем выплата составит около 933 рублей в сутки, а в феврале может превысить 1000 рублей. После передачи данных работодателям социальному фонду выплата обычно поступает в течение примерно 10-15 календарных дней.
3: Про регион.
2: Численность бурых и гималайских медведей в Приморском крае за 10 лет выросла на 75%. Об этом ТАСС рассказал эксперт Росприроднадзора Кира Скрипова. Сейчас в регионе насчитывается около 11 200 животных. Больше половины из них — это гималайские медведи, еще почти 5 тысяч бурые. В конце лета и начале осени в разных регионах участились случаи нападений медведей на людей. Такие происшествия фиксировали, в частности, в Иркутской и Томской областях, на Камчатке и Алтае. В Бурятии специалисты ежедневно получают до 20 сообщений о появлении медведей рядом с жильем. Для реагирования

0: Реагирование на такие сообщения местные службы формируют специальные группы и обследуют территории.
1: Про детские сады.
0: Минпросвещение утвердило примерные перечни литературных и музыкальных произведений, а также игр и средств обучения для детских садов. Об этом ТАСС сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Кроме того, подготовлены рекомендации по оформлению помещений в дошкольных учреждениях. По словам министра, они должны помогать знакомить детей с культурным и историческим наследием, а также развивать творческое и научно-техническое мышление. Ранее в Министерстве просвещения также сообщали о подготовке обновленной программы дошкольного образования.
1: Про туризм.
0: В России растет интерес туристов к поездкам в арктическую зону. За первые 8 месяцев этого года там побывал почти 1 миллион человек. Об этом РИА Новости сообщили в Центре стратегических разработок. По сравнению с тем же периодом 2025 года туристический поток вырос на 21%. При этом число иностранных путешественников, которые посещают российскую Арктику, увеличилось сразу на 30%. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на выходные и понедельник – 83 рубля 48 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора – 94 рубля 32 копейки. Федор Никитин, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1.

Ну, абсолютно так же не отпускает эфир Авторадио, поэтому считаю своим долгом напомнить, друзья, что слушать нас можно не только по классике в приемнике. Сегодня к вашим услугам и плеер на сайте авторадио.ру, и наше официальное мобильное приложение, и даже умная колонка, которой достаточно сказать «включи Авторадио». Выбирайте то, что вам удобнее, делайте громче, и все так же в компании со мной, Владимиром Бодровым, продолжайте наслаждаться этим воскресеньем.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/продукт в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
7: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
0: Реклама.
8: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РЭАП, вязальщики схемных жгутов, пропитчик, инженер-технолог, конструктор, программист. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии, ДМС. Подробная информация по телефону 8 910 868 33 87. Стань частью команды будущего.
9: Кромешная мгла не страшна с фонарями Армитек. Далекая, ближе с биноклем Livinlook. Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Victorinox, термосами бренда Термос, рюкзаками Венгер, ручками Паркер и портмоне из натуральной кожи фирмы Клондайк. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов в наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция» на первом этаже ТК 21 век.
10: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
11: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
12: Большой, вместительный, мощный минивэн Jack RF8. Для деловых поездок, для семейных путешествий, для работы. Просторный салон на 7 мест, высокий уровень комфорта, 236 лошадиных сил и турбированный двигатель. Jack RF8 от 4 миллионов 425 тысяч рублей в официальном дилерском центре Jack RF8. Автоград. Калуга. Тульское шоссе 14. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
0: Реклама на Авторадио. 58-88-88.
13: Проходит время. Гаснут лампы. Стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
1: Психолог, который привык решать все разговорами.
2: Ко мне можно с тревожностью.
1: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
3: Я псих, ты врач. Работаем.
1: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в загоне». Завтра в 8 вечера на ТНТ.
4: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
5: Мне с гусем.
4: Так они все с гусем.
5: Так я все и возьму.
6: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
7: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
8: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
12: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3. Крепкий и надежный. Havail H5. Рамный и просторный. Havail H7. Динамичный и уверенный. Havail H9. Комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных, полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
13: Айза. Верещагин. Серега. Тишко. Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживалити. Новый сезон. По четвергам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
14: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club Кухни Народов России. Покупайте емкость для специй 100 мл всего за 49 рублей, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
15: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026». Зиверт, Наваи, Айова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
16: Авторадио.

Лично я, Владимир Бодров, уверен в том, что порой всем нам хочется надеть эти самые розовые очки, чтобы отвлечься, знаете, посмотреть на все другими глазами. И в некотором смысле у нас есть такая возможность, потому что эфир Авторадио многогранен, и музыка, что продолжает вас сопровождать, яркое тому свидетельство. Давайте и дальше продолжим ей вместе наслаждаться.

0: Реклама.
1: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МВ». Балашиха, шоссе Энтузиастов, 84, помещение 5. ОГРН 104 5715 961.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 17 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. На мировом рынке нефти сохраняется дефицит. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Ситуация на мировом рынке нефти остается напряженной. Предложение сейчас не полностью покрывает спрос. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак после заседания ОПЕК+. По его словам, на поставки влияют в том числе проблемы с энергетической инфраструктурой и международными перевозками. Страны ОПЕК+ договорились и дальше следить за ситуацией и при необходимости принимать меры, чтобы сбалансировать рынок. При этом действующие ограничения на добычу нефти в ноябре пока менять не планируют.
3: Про аэропорты.
2: Аэропорт Внуково снова работает в штатном режиме. Об этом сообщили в Росавиации. Ограничения на прием и выпуск самолетов сняли. Ранее их вводили для обеспечения безопасности полетов из-за временных ограничений на пользование воздушным пространством. Днем аэропорт обслуживал рейсы по согласованию с уполномоченными органами. Пассажирам рекомендовали заранее проверять статус вылета и прилета. Аналогичные меры также вводились в Шереметьево, но затем их также отменили.
3: Про пособие.
2: В трех российских регионах начали по-новому проверять доходы семей при назначении детских пособий. Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на постановление правительства. Эксперимент проходит в Московской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. С 1 октября при рассмотрении заявления социальный фонд учитывает не только официальный доход семьи, но и поступления на банковские счета. Если за год на счета членов семьи поступило больше, чем в два раза от их официального дохода, то в выплате могут отказать. Банки теперь должны передавать необходимые сведения соцфонду в течение 2 рабочих дней.
3: Про автомобили.
2: Доля бензиновых машин в мировых продажах впервые опустилась ниже половины. Об этом сообщает Автоньюз со ссылкой на данные Global Mobility. За первые 6 месяцев этого года на автомобили с бензиновыми двигателями пришлось 49% рынка. 5 лет назад их доля составляла 73%. При этом продажи электромобилей выросли на 12%, а их доля достигла 17%. Среди причин аналитики называют рост цен на топливо, а также постепенное снижение стоимости электрокаров.
3: Про людей.
2: Похороны психотерапевта Анатолия Кашпировского пройдут 8 октября на Троекуровском кладбище. Об этом агентству ТАСС сообщил его племянник. Кашпировский скончался 3 октября. По словам его директора, причиной стала остановка сердца. Накануне психотерапевта госпитализировали. Широкую известность Кашпировскому принесли телевизионные сеансы психотерапии. При этом в 1993 году он стал депутатом Госдумы и оставался в парламенте до 1995 года.
3: Про исследование.
2: Слишком высокая температура в спальне может заметно ухудшать качество сна. К такому выводу пришли исследователи университета штата Пенсильвания. Наблюдения показали, что в жаркие ночи люди чаще просыпались и реже оценивались.

0: оценивали свой сон как хороший. При этом общая продолжительность сна могла оставаться прежней. Ученые отмечают, что на полноценное ночное восстановление также могут влиять яркий свет и шум. Официальный курс доллара по данным Банка России на выходные и понедельник 83 рубля 48 копеек, курс евро 94 рубля 32 копейки. Федор Никитин, служба информации.
1: Авторадио. Номер один.

0: это главный вопрос.
1: У всех у нас свои вопросы, свои ответы и свои желания, которыми в этом сезоне просто необходимо делиться с Авторадио. Друзья, только в таком случае мы сможем поспособствовать исполнению вашей мечты, будь то квартира, машина или путешествие, потому как для Авторадио нет ничего невозможного, и если вы еще не с нами, исправляйтесь. Заходите на сайт авторадио.ру, рассказывайте, о чем мечтаете, меняйте гудки в мобильном на наш прекрасный гимн, и все, что останется, это слушать эфир и ждать звонка из студии. В ней по-прежнему Владимир Бодров. Всем большой привет. Всех призываю делать громче.

0: Реклама. Успей купить. Последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел продаж Кирова 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
1: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
2: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
3: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самурай и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе. Покупайте шины Йокохама в шинном центре «Старт-шина». Калуга, Грабцевское шоссе 20. Телефон 596707.

0: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Саби ТМС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
2: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку Интерскол. Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Болгарки Интерскол от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
3: ОК Элэстрейт, ОГРН, 116-7476-78-761, город Москва.
4: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России. И усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является объектом и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 12+.
5: В Магните скидки на все 100. Со 2 по 4 октября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 5 по 8 октября при покупке от 700 рублей и сделайте свои покупки выгоднее.

0: Циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 15+.
5: Авторадио.

0: Вот как раз-таки для тех, кто ничего не боится, мы запустили проект «Формула Авторадио», в котором вас ждет настоящий гоночный заезд, друзья. Причем при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы. Прямо сейчас заходите на сайт авторадио.ру, там есть специальный раздел, где любой желающий может проверить себя на знание правил дорожного движения, попасть в десятку лучших, 10 октября, уже через 6 дней, принять участие в финале проекта в виде заезда по улицам Москвы и получить на финише внушительные денежные призы от партнеров проекта и Газпромбанка. Победитель заезда выиграет яркий автомобиль с характером для динамичного города и комфортных путешествий «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». За второе и третье место предусмотрены 200 и 100 тысяч рублей соответственно. Всем желаем большой удачи. Ну и, разумеется, напоминаем, что все подробности проекта «Формула Авторадио» есть на сайте авторадио.ру. Категория 18+.
1: Партнер проекта – Банк ГПБ АО. Изучаем ПДД – правила денежного движения от Газпромбанка. Откройте накопительный счет в Газпромбанке и получайте доход каждый месяц. Подробнее на gazprombank.ru. Информация на 1 октября 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.

0: Реклама.
1: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя под GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Блошиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5712-961.
5: В разгар уборки каждая машина на счету, а каждый специалист на вес золота. Компании «Мираторг» нужны инженеры по ремонту сельхозтехники, водители категории СЕ, трактористы. Ваша работа – важная часть общего дела. Любите технику и умеете с ней обращаться? Присоединяйтесь к нашей команде. Подробности по телефону 8 980 319 2000.

0: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, на Борделис. Кондитерские плитки с начинками 250 граммов. 259 рублей. С 1 по 7 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 6 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: В России считают возможным трехсторонние переговоры с США и Украиной. Об этом заявил первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По его словам, сама идея таких контактов остается актуальной, но сейчас многое зависит от дальнейшей риторики сторон. Если заявления станут более сдержанными, то вопрос о трехсторонней встрече может снова вернуться в дипломатическую повестку. Ранее в Кремле также не исключали возобновление переговоров России, США и Украины в обозримой перспективе.
3: Про президента.
2: В Кремле начали подготовку к новой прямой линии Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, при работе с обращениями граждан в этом году будут активнее использовать нейросети. Они помогут обрабатывать больше вопросов, поступающих на прямую линию. Подобные технологии применяли и во время прошлогоднего мероприятия. Тогда прямая линия была объединена с большой пресс-конференцией президента.
3: Про регион.
2: Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области остается стабильной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор. Дополнительные проверки провели после заболевания сотрудницы Иркутского противочумного института. У нее диагностировали пневмонию неустановленного происхождения. Исследования не выявили опасных микроорганизмов, связанных с ее работой. Нарушений или аварий при работе с возбудителями в институте также не обнаружили. За людьми, которые контактировали с заболевшей, организовали медицинское наблюдение и ежедневные лабораторные исследования.
3: Про нововведение.
2: В России планируют изменить порядок медицинского освидетельствования водителей. Об этом пишет газета «Метро». Если во время первичного осмотра врачи обнаружат признаки заболевания, которое может мешать безопасному вождению, то автомобилиста направят на дополнительное обследование. Уведомления должны прислать через госуслуги в течение суток. На полное обследование и при необходимости лечения дадут время до 3 месяцев. Из-за этого оформление водительских прав в отдельных случаях может занять больше времени. Поправки подготовил Минздрав к закону, который вступит в силу весной следующего года.
3: Про мошенников.
2: МВД предупреждает о новых схемах, при которых аферисты убеждают людей совершать противоправные действия под видом помощи полиции или выполнения полезного поручения. Например, человеку могут предложить помочь в секретной операции, разоблачить злоумышленников, передать или получить пакет, либо предоставить банковскую карту, якобы для технической операции. Просьбу могут также представить как подработку или поручение от работодателя. В МВД предупреждают, что выполнение таких просьб может привести к уголовной ответственности.
3: Про зарплату.
2: В июле средняя зарплата выше 150 тысяч рублей была зафиксирована в 7 российских регионах. По данным Росстата, самые высокие показатели отмечены на Чукотке, в Магаданской области и Москве. В среднем по стране зарплата составила почти 110 тысяч рублей. Это примерно на 9,5% больше, чем в прошлом году. Официальный курс доллара по данным Центробанка на выходные и понедельник – 83 рубля 48 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора – 94 рубля.

0: 32 копейки. Федор Никитин, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вы слышите?

Если есть такой остров, где можно забыть о всех проблемах и заботах, то имя его «Большая дискотека Авторадио», друзья, и я просто счастлив делить его с вами. С этой минуты начинаем зажигать так, как умеем только мы, поэтому зовите колонкам близких, друзей, знакомых, делайте громче и наслаждайтесь хитами любимых артистов в едином танцевальном миксе. Итак, здесь Владимир Бодров, это «Большая дискотека Авторадио», танцует без преувеличения вся страна.

0: Реклама. Большой, вместительный, мощный минивэн Jack RF8. Для деловых поездок, для семейных путешествий, для работы. Просторный салон на 7 мест, высокий уровень комфорта, 236 лошадиных сил и турбированный двигатель. Jack RF8 от 4 миллионов 425 тысяч рублей. В официальном дилерском центре Jack Автоград. Калуга, Тульское шоссе 14. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
1: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Реклама на Авторадио.
4: 58 88 88.

0: рекламы и снова танцуем. Реклама. Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru. В «Магните» скидки на все 100. Со 2 по 4 октября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 5 по 8 октября при покупке от 700 рублей и сделайте свои покупки выгоднее.
1: Айза, Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. «Выживалити». Новый сезон. По четвергам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
5: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете 2 товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
6: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виатти всегда кстати.
7: Психолог, который привык решать все разговорами.
8: Ко мне можно с тревожностью.
7: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
9: Я псих, ты врач. Работаем.
7: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в загоне». Завтра в 8 вечера на ТНТ.
10: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
11: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 000 рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
0: Авторадио. Главные звезды. Главные хиты. Это «Большая дискотека Авторадио». Добро пожаловать на танцпол.

Да, действительно, некоторые жизни моменты уже не повторятся, но большая дискотека Авторадио на нашу с вами радость выходит каждые выходные. Друзья, этот вечер яркое тому свидетельство. Продолжаем настраиваться на будущую трудовую неделю. Отдыхаем, танцуем, зажигаем, получаем удовольствие от жизни и верим исключительно в лучшее.

0: Реклама. Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
1: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МВ». Блошиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104 5 715 961.

0: Радио. Продолжение следует. Реклама.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
2: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
3: Основано на реальных событиях.
4: Это будет автомобиль для русских дорог.
3: Иван Янковский, Паулина Андреева.
5: Ничего не говорите, можете испортить.
3: Битва моторов. В кино с 8 октября.
6: 12+.
7: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026». Зиверт, Наваи, Айова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 вечера.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Авторадио представляет.

Даже после самой трудной рабочей недели можно вот так вот восстать, как Годзилла, отдохнуть, перезагрузиться под хиты большой дискотеки Авторадио. Друзья, в этом часе продолжаем зажигать, вспоминать, как круто нам было 4 июля на стадионе ВТБ-арена, ну и, разумеется, предвкушаем будущие встречи в стадионном формате. Владимир Бодров по-прежнему с вами. Всех, кто присоединяется, призываю делать громче.

0: Реклама.
1: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самурай и Йокохама. В Японии много знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе. Покупайте шины Йокохама в шинном центре «Старт-шина». Калуга, Грабцевское шоссе 20. Телефон 596707.
2: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».

0: снова танцуем. Реклама. Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.фитауто.ру.
1: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
2: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Я наконец-то нашел то, что искал. Интерскол Минимакс. Закрутить крепеж, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Дрели и шуруповерты Интерскол от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
4: ООО «Кайло Стрит», ООО «ГРН» 1-1-6-7-7-4-6-7-8-0-7-6-1, город Москва.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты. Т-банк.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
8: Утро, будильник, завтрак. Все привычно.
9: Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
10: Зимой всегда кстати. Шины Viatti Nordica 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Viatti. Всегда кстати.
0: Авторадио. Главные звезды. Главные хиты.

0: Каждая песня исключительно для вас, дорогие друзья, и каждый из них — часть единого танцевального микса в рамках большой дискотеки Авторадио. Сейчас мы с вами на экваторе программы. Это значит, что впереди еще примерно столько же танцевальных хитов, сколько мы услышали. И у всех, кто еще не успел как следует зажечь, есть такая возможность. С вами все так же Владимир Бодров. Продолжаем зажигать вместе. Делайте громче.
1: Я не силен в

0: Реклама. Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
1: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МВ». Балашиха, шоссе Энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5713-961.
0: Реклама на Авторадио. 58-88-88.

Главные звезды, главные хиты, главный танцпол страны. Большая дискотека Авторадио. Сочи темные, но...

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 8 вечера.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Авторадио представляет.

Не секрет, что слова излишни, когда есть отличная танцевальная музыка. Если вы к нам только-только присоединились, друзья, можете быть спокойны. Впереди еще целый час большой дискотеки Авторадио. Самое время позвать близких, друзей, знакомых, сделать громче и вместе с нами от всей души зажигать под самую любимую танцевальную музыку в едином миксе. К этому я, собственно говоря, вас и призываю. Спасибо.

0: программы «И снова танцуем».
1: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
2: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
3: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
2: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
3: И вот 4 июня в прямом эфире...
4: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
5: Возьми мое сердце, мою душу.
4: Да! Молодец!
1: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
3: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне «Озон» на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенном на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условии программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Реклама. Успей купить. Последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. 3 варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел продаж Кирова 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
7: Застройщик ОСЗК «Мета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
8: В разгар уборки каждая машина на счету, а каждый специалист на вес золота. Компания «Мираторг». Нужны инженеры по ремонту сельхозтехники, водители категории СЕ, трактористы. Ваша работа – важная часть общего дела. Любите технику и умеете с ней обращаться? Присоединяйтесь к нашей команде. Подробности по телефону 8-980-319-2000.
9: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал,

0: Авторадио. Мимолетная пауза, и мы вернемся. Авторадио. Реклама.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калетина. Территория. Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: В Магните скидки на все 100. Со 2 по 4 октября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 5 по 8 октября при покупке от 700 рублей и сделайте свои покупки выгоднее.
4: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виатти. Всегда кстати.
5: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор Интерскол с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Вот это вещь! Перфораторы Интерскол от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще.
6: ООО «КЛ Стрейт». ОГРН 116774678-0761. Город Москва.
3: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
0: Авторадио. Большая дискотека «Авторадио». Главный танцпорт.

любовь, что между нами. Яркое свидетельство того, что в колонках по-прежнему большая дискотека Авторадио. И до финала часа мы танцуем, зажигаем, подпеваем любимым артистам. Ну и, разумеется, я, Владимир Бодров, напоминаю, что каждые выходные мы не только вспоминаем, как круто было 4 июля, не только зажигаем здесь и сейчас, но и, разумеется, предвкушаем наши будущие встречи. Друзья, помните, придет день, настанет час.

0: Реклама.
1: Это будет автомобиль для русских дорог. От Петербурга до Владивостока.
2: Водить научите?
3: Юра Борисов.
4: Иван Янковский.
1: Это автомобиль. Его почувствовать надо.
5: А где тормоз? Стойте!
3: Битва моторов. В кино с 8 октября.
6: 12+.
7: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
0: Авторадио.

0: Люби меня.
1: Пусть враги боятся, любимые любят, а мечты пусть сбываются благодаря авторадио. Тем более, что в этом сезоне так оно и есть, друзья. Мы уже исполнили заветные желания трех счастливчиков. Четвертым по-прежнему можете стать именно вы. О чем бы ни мечтали, о кругосветном путешествии, о золотом кольце с бриллиантом, о дуэте со звездой, для авторадио нет ничего невозможного. Зайдите на страницу нашу на сайте авторадио.ру, поделитесь своей мечтой, замените гудки в мобильном на гимн авторадио и с собственным шансом на выигрыш слушайте эфир. В нем все так же я, Владимир Бодров, всех приветствую.

0: Реклама.
1: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
0: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Авторадио.

кто-то также скажет, что прекраснее, чем было, быть не может, а я, Владимир Бодров, уверен, что может, дорогие друзья, потому что в счастливом сезоне фирменной игры «Авторадио» возможно абсолютно все. В этот раз мы не только раздаем частями 5 миллионов рублей, но и исполняем ваши самые заветные желания – от квартир и машин до драгоценностей и путешествий. Поэтому, если вы действительно о чем-то мечтаете, обязательно расскажите нам на сайте авторадио.ру. Там же замените скучные гудки в мобильном на наш прекрасный гимн, и все, что останется, внимательно слушать эфир «Авторадио». К этому вас призываю. Делайте громче.

0: Реклама.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые – что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о Родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
2: А мы к ним готовы. Fun Day. Яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
1: Fun Day. Для всей семьи.
2: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
3: Дорога к мечте открыта для тех, кто готов на все.
4: Лучшие гонщики со всего мира стартуют из разных городов Европы.
3: Юра Борисов, Иван Янковский.
5: Ты что думаешь? Я испугался.
6: Надеюсь, вы так просто не сдадитесь.
3: Битва моторов. В кино с 8 октября.
7: 12+.
8: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
9: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 23 часа.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Молодость, как известно, это состояние души, и авторадио – яркий пример того, что даже будучи в солидном возрасте, можно оставаться молодым и, так сказать, держать руку на пульсе. Друзья, в этом году мы не только раздаем 5 миллионов рублей, но и исполняем ваши заветные желания. Все, о чем вы могли и не могли мечтать, все это может воплотиться в реальность, и все, что нужно – вступить в игру. Заходите на сайт авторадио.ру, меняйте гудки в мобильном на наш прекрасный гимн, делитесь своей заветной мечтой и оставайтесь в компании с Авторадио. Здесь все так же я, Владимир Бодров. Всем большой привет!
1: We

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

Есть в этой песне доля правды. Оказывается, мужчины лучше высыпаются, когда спят не в одиночестве. Женщины высыпаются, когда смотрят сны одни. Друзья, спокойной ночи желаю тем, кто отправляется за сновидениями в страну Морфея. Меня зовут Денис Левашов. Проведу с вами эту ночь на Авторадио. Вам мой ночной привет.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Мое счастье.
2: Мое сердечко.
0: Мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем и женой.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00 ночи.
0: Авторадио. Номер 1.

новой силой погружаемся в еще одну осеннюю ночь и делаем это сладко в компании прекрасных песен самых разных лет. От танцевальной такой клубной музыки предлагаю перейти к песне, которая сочетает в себе и поп-культуру, и роковое направление. С вами Денис Левашов. Приятной вам ночи на волне Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Игорь Чугляев из Москвы обожает фотографировать.
3: Его хобби – фотоохота на птиц в дикой природе.
4: Игорь давно мечтал о комплекте профессиональной фототехники. Он решил испытать удачу. Поменял гудки в смартфоне на гимн Авторадио и поделился заветной мечтой на сайте Авторадио.ру.
3: И вот 10 сентября в прямом эфире...
2: Такая песня, какой артист только что звучали в эфире Авторадио.
5: Леонид Агутин.
6: Да! Молодец!
0: Мечта Игоря Чугляева сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. 0+.

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2:00 ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
3: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один.

Еще одна интерпретация знакомой всем песни. Далее предлагаю наслаждаться неповторимыми оригиналами. Здесь будет и диско, и поп, и его величество рок. К нему-то как раз сейчас и перейдем. Великолепной пока еще ночи желаю вам. С вами на волне Авторадио Денис Левашов. Всем привет.